конечно же, я пришел. А я Кало Топер. Кепа Майо Кало. Алиница. Смотри, Юрия попал. Тобо музел. Тут все солнце нас не жаль, но дэй-дэй. Тут чё, кордовый.